0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: 20 сентября 2026 года дополнительные выборы депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18. 20 сентября 2026 года голосуйте за КПРФ. Голосуйте за социализм. Голосуйте за Вячеслава Шаповалова.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили...

0: FM.
1: 101.5.
2: Твое время. 6 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек вправе жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Четкий сегодня день такой, друзья. День знаний, 1 сентября. Вот с чем мы вас поздравляем. У каждого с этим конкретным днем в году ассоциации разные абсолютно. Вот, но все точно помнят свои ощущения. Причем они абсолютно разные могут быть. Кардинально отличающиеся каждый раз. То ты, значит, приходишь радостный с букетом цветов и не понимаешь, что тебя ждет в первом классе. Потом, во втором, ты понимаешь, что тебе ждет еще как минимум энное количество лет. И ты стоишь, плачешь. И где-то вот, наверное, 1 сентября в 11 классе ты все такой, воспринимаешь.
2: Как жаль, что все позади.
1: Вычитать и умножать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты такой...
2: Несешь первоклашку на плече.
1: Да,
2: и слеза. У которой все еще впереди.
1: И слеза, значит, покатилась по твоей щеке. Да, ты, казалось бы, директор.

0: директор школы, нельзя плакать при людях.
1: Так, короче, вообще отдельный так. Привет надо, мне кажется, передать всем тем, кто приходит на 1 сентября, неважно так. В каком классе, но в статусе новенький. Или угу. Новенькая.
0: Да.
1: Вот им всегда тяжеловато, ребята, надеемся, что вам достанется хороший, классный, да. Классный класс, уж
0: есть
1: простите,
0: такая
1: нормальный.
0: Ирина, Шарапов, Ирина Львов. Олеговна Шарапова.
1: Так.
0: Вот она впервые придет, соответственно...
1: В какой? В шестой? Четвертый.
0: Четвертый. Б-класс. Б-шница она. Вот, и надеюсь, что ее там встретят. Ну да, знаменитая приемка.
1: Вот два стула, да? Вот эти вопросы. Как правильно заходить в класс, да?
0: Ты какой масти будешь, да? Ну, мы готовили Иру все, значит, татуировки правильно сделали.
1: А что за школа он мне хочет? Закрытого типа, я правильно понимаю?
0: Короче, жесть. Ладно, мне все прикольно. Дальше двигаемся по списку праздников.
1: Понятно, день рождения осени в ту же калитку.
0: Да.
1: Всемирный день написания писем.
0: Угу.
1: Кстати, попадался интересный факт, который мы готовили, я готовила к рубрике «Живи с этим». Так. Оказывается, вот во времена Второй мировой войны англичане и американцы, им, короче, было сложно отправлять письма на фронт, а только что такая связь была, массово писали письма.
0: Да.
1: Все это было, письма весили много. А-а-а. И они, значит, что придумали, они фоткали письма, отправляли пленку, ну, то есть на одной пленке было сразу много писем, а на той стороне распечатывали.
0: Прикол.
1: И отдавали.
0: Неожиданно.
1: Вот, вот такой прикол. Ну, единственное, все, конечно, письма были шо, правильно, прочитаны.
0: Ну, да, так. Естественно.
1: Ну, хотя у нас тоже все читалось.
0: Да.
1: Так, день программиста 1С.
0: Это те, кто придумал боль, головную боль для бухгалтеров.
1: Так, день любителей сериалов. Олеж, что, «Черному зеркалу» мы передаем привет?
0: «Черное зеркало» 100 пудов, «Йеллоустоун» 100%. «Ходячим мертвецам» пару первых сезонов. Первых сезонов точно я, значит, посмотрел. Хорошую, хорошую тему. Ну, это так.
1: Ну, и «Серкану Балату», правильно?
0: Да, конечно, ё-моё.
1: Так, сегодня еще... О, Олеж, я так понимаю, по твоей прошлой работе, да? Всемирный день дактилоскопии. Отпечаточки пальцев, правильно? Это оно?
0: Дактилоскоп, это...
1: Нет? Что-то не то?
0: Это, ну, что это?
1: Это не то, нет? Это
0: да,
1: не
0: да, все нормально, да, все. Дактилоскопия, все правильно, да, да. Отпечатки пальцев. Вот, я просто подумал,
1: дело
0: что...
1: Дело ведь, что не при делах, да? Отрекся от прошлого. Хотя звучит так, как будто ты больше сидел, а не сажал. Так, день японских дельфинов. Надеемся, когда-то это дело все запретят. Там у них ловить и дельфинов в Японии.
0: Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок в 1910 году.
1: Так, день государственности Кабардино-Балкарской республики. Также мы сегодня отмечаем, и если переходить к событиям, то помимо граммофонных пластинок, вообще 1 сентября 1492 года в русском царстве начало года перенесено с 1 марта на 1 сентября. Олеж, с Новым годом!
0: А, с Новым годом.
1: С Новым годом.
0: Класс.
1: Где подарок?
0: Да я не...
1: Поплыл.
0: Ты бы видела там, как мы подготовились к 1 сентября, поэтому...
1: 1 сентября 1714 года в Петербурге начала работать библиотека Российской академии наук.
0: День основания ВГИКа, 1919 год.
1: Раз уж так или иначе тема образования у нас все равно прям краснючей линии проходит, 1 сентября 1827 года в России... Запрещено принимать крестьян в среднее и высшее учебное заведение.
0: Отлично, классно.
1: Прикольненько,
0: конечно. Ну и день рождения белорусского ансамбля «Песни Рыв» в 1969 году. Друзья, нам надо заканчивать уже рубрику «День в истории», как там получается, календарь. Вот, впереди конкурс «Проще простого», поиграем.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Реклама. Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А. 50 11 50.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Да, друзья, есть такой конкурс, называется «Проще простого». Ну и, конечно же, хочется что? Подарить вам подарок. Не простой подарок, а золотой. Для нас это всегда история, друзья. Мы каждый раз рады вам, дозвонившимся людям, которые хотят победить в конкурсе. Один вопрос, два варианта ответа. Ну и, соответственно, просто забирайте подарок. Ну, а напоминаю, что на этой неделе мы разыграем в конкурсе «Проще простого» билет на двоих в кинотеатр. Очень хорошая история. Для того, чтобы немножко, знаете, перезагрузиться. Ну, то есть самим, может быть, вам некогда покупать билеты, смотреть, что там у нас там, какая у нас там идет премьера и так далее. А тут мы вам подарили билет, и вам уже некуда деваться. Вы уже сидите там с попкорном в мягких креслах.
2: И такие, и ну ладно, пойду на колобок.
1: Пойду на колобок. Вот, кто на связи с нами? Привет.
3: Привет, привет.
1: Кто это такой бодрее, чем мы?
3: Зинур.
2: Кто-кто?
1: Зинур.
3: Зинур.
1: Зинур.
3: Да.
1: Нормально. Ты где?
3: Сейчас готовлю своего сына к
1: линейке. Во, прикольно, потому что мы подумали, что ты где-то рядом, знаешь, там буквально
2: через стенку. Судя по настроению,
1: очень хорошо.
2: Судя по настроению и эмоциям и подаче, готовит сына к линейке больше мать. А Зинур просто такой сидит и такой, позовем на радио, что-нибудь выиграем.
3: Ну нет, подождите, я вообще-то его отвожу в школу через час.
1: Хорошо, ну понятно, то есть, ну, просто таксист, обычный таксист, все, сиди себе, не бухти. Ладно, смотри, у нас сейчас будет вопрос, два варианта ответа, выбери правильный и забирай два билета в кино. Нормальная схема?
3: Нормально.
1: Ну, не МММ, согласен, здесь точно, ну, не стоит расстраиваться, все хорошо, мы заранее продумали, ты победишь. Правильно же, Дин, или нет?
2: Да, значит, смотри, у нас сегодня, ну, на самом деле, 1 сентября, это такое начало сезона, да, и очень много событий исторически так уж сложилось, вот именно в 1 сентября произошло. И дело в том, что 1 сентября 1951 года в Лондоне открылся первый в мире супермаркет. Давай-ка выясним, как же он тогда назывался когда-то. Угу. Да, не «Магнит», не «Пятерочка», не, что у нас еще есть? Не «Радиш», даже не «Ман». Итак, как же он назывался? Итак, «Вертлявый поросенок» или «Рабочий ослик»?
3: Тяжелые варианты.
2: Еще раз?
3: Слишком забавные варианты.
2: Ну, согласна, но видишь, серьезных вариантиков нету, надо выбирать из несерьезных.
3: Значит, ослик, либо кто там?
2: Либо поросенок.
3: Тяжело как-то. Между
2: прочим, ну, у тебя всего два варианта, поэтому можно смело тыкать пальцем в небо. Твоему ребенку тяжелее будет в школе, там вариантов будет больше. Уроков тоже, вопросов тоже. Ну, давай, 3 секунды. Давай, пора определяться.
3: Мне кажется, поросенок будет там.
2: Поросенок, я бы даже сказала, Пигли-Вигли, вот так вот назывался тот самый супермаркет, абсолютно верно, вертлявый поросенок.
1: Поздравляю. Да,
3: ура! Так, ура!
1: Давай отметим победу не просто словом «ура», а целой фразой, ведь у нас же есть название. И мы
3: 3, 4.
1: Вот, хорошо.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
5: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
4: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Звезды. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, давайте разбираться, друзья. 7 часов 54 минуты. Заглянул я в ваши эти интернеты и нашел прикольную историю, связанную с 1 сентября в Татарстане. Вот, где я должен был учиться в школе. Ну, по крайней мере, в 2026-м точно, потому что именно с этого года учебного школьников начнут кормить, как в ресторанах. В меню появятся блюда итальянской и других кухонь мира.
2: Да, если честно, и татарская кухня очень вкусная.
1: Так вот, ученикам предложат итальянские супы, равиоли с мясом, пасту римские каникулы и даже митболы в стиле IKEA. Кроме того, в школьных кафетериях планируют устраивать тематические дни. То есть, например, по четвергам...
2: Сегодня у нас день Италии, завтра у нас день Мексики.
1: Да, значит, посвященный кухням разных народов, включая, естественно, татарскую. Так что вот эта фраза «что сегодня в столовке», она реально обретает уже какой-то новый смысл, mm-hmm. новую актуальность. Вот, ну, я просто вспоминаю, что было в нашей столовке.
2: Да-да-да. В наших столовках никто бы не делал фотки, типа, это вот мой завтрак сегодня. Эстетичный, да? Вот это эстетик фото ноль. Вот это просто... Не, фотки, вот когда кашу над головой держишь, тарелку перевернутую, вот такие бы фотки
1: это
2: были.
1: Это прикольно, да.
2: И она не падает.
1: Я помню, что я понимал, что сегодня четверг просто по запаху. Когда заходил, да, в коридор,

0: Ну, я честно завидую.
1: Ты по телефону 8-930.
0: Взрослых, поэтому приходить можно абсолютно все. В комнате я обнаружила это, отправила ему фотку, но он долго отвечает, и она, естественно, уже на панике там все напридумывала.
2: Да, жесть.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас коротко о погоде в Волгограде на ближайшие сутки.
2: В Волгограде на данный момент ясная погода, плюс 18 за окном. Сегодня осадков по-прежнему не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 12. В среду, завтра, ожидается ясная погода, при этом аж плюс 29 днем и плюс 15 ночью.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас можно звонить, друзья, да, 39-101.5, наша рубрика «Встречка» в прямом эфире вместе с нашим экспертом Александром Морозовым уже стартовала, поэтому еще раз напоминаю, можно задавать вопросы, делиться своими мнениями, а мы тем временем приветствуем Александра в эфире. Саш, привет тебе.
4: Да, привет.

0: Привет, ребята, буду с удовольствием принимать ваши звонки, вопросы, мнения. Мы говорим о тачках, о машинах, об автомобилях и автомобильных вопросах. В общем, все, что есть, включая мнение и так далее, вы можете высказывать в прямом эфире. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не отвлекал вас от процесса вождения. 39-101.5. Ждем звонков уже сейчас.
1: Алло, алло.
2: Алло, здравствуйте. Скажите, рассматривали покупки Nissan Murano 2014 года, вот что можете по этому автомобилю сказать? Вот между X-Trail'ом там и Murano, вот
0: мечу. О, это, на мой взгляд, очень странный выбор, объясню почему. Потому что Murano однозначно интереснее, Murano однозначно быстрее, Murano однозначно представительнее и опциональнее. То есть, если мы смотрим конкретно машину, допустим, там, 14-го года, 15-го, да, мы получаем что? Мы получаем, это 52-й кузов. Если мы хотим получить автомобиль с определенными опциями, то это именно оно. Но я скажу так, я юзал варианты на бензине, который 250, ну, 249, да, и юзал гибридный вариант, который привозили. Я скажу, что от гибрида я получил намного больше удовольствия, интереса и заложенных проблем в нем поменьше. Но он, как бы, вариант достаточно дорогой получался, особенно в топовых комплектах. Если брать какой-нибудь Хай Плюс, да, то это полноприводная версия, это уже полноценный вариант с динамикой и проходимостью. Опционально он интереснее, допустим, того же самого X-Trail, но он не такой проходимый, как хотелось бы для многих, потому что для всего остального там есть патрули и так далее. Но вот эти моторы 3,5 нет-нет, да и вздрагивают из-за клапанов, которые там есть. И на финике грешат почему-то больше. В принципе, я считаю, что это машина, которая долгое время вообще соответствовала своей ценовой категории. Он, в принципе, никогда не выпрыгивал. Если мы будем смотреть еще более старший кузов, то там и нареканий было намного меньше. Тут цена более-менее адекват, укладывающаяся в районе 2,5 миллионов рублей, я считаю, норм. Но в современном мире, где каждый борется за там расход, еще чего-то, это, конечно, динозавр. И здесь надо привыкнуть к тому, что он жрет и жрет достаточно много.
2: На что обратить внимание вот при покупке? 14-й год все-таки тоже автомобиль не новый. На вот двигатель клапана или что, вариаторы?
0: Сразу же прям заглядываем в цилиндры, смотрим, что там происходит, и отталкиваемся от их состояния. Второй вариант, диагностируем коробку, ну и помним о том, что вот как только вы взяли, все жидкости и фильтра мы сразу меняем, и с этого начинаем исчисление. Ну и не забываем про угрозу перегрева. Ни для полного привода у Nissan, ни для вариатора это не является хорошим моментом, поэтому вот только вот это в голове надо держать. Надеюсь, что предыдущий владелец ездил хорошо, добротно. И тут надо, опять же, смотреть. У Murano, кстати, особенно там в 52-м, вот мы тоже изучали этот вопрос, у них очень много владельцев, которые только-только начинают продавать. То есть они 10 лет провладели машиной и только выставили ее на продажу. Я встречал и по одному владельцу этого автомобиля, там, 2-3 максимум, поэтому здесь есть из чего выбрать, но приподняв бюджет до размера там 2,6-2,7 миллиона рублей.
2: Я понял. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо большое за звонок. Удачи. Следующий примем. Напомню, наш номер телефона 39-101.5. У нас прямой эфир. Хотите озвучить свой вопрос? Добро пожаловать. Хотите что-то добавить к тому, что мы обсуждаем? Мы всегда рады. Может, мнение какое-то хотите высказать? Обратить внимание на какую-то важную проблему или вопрос, который волнует автомобилистов? Всему будем рады. Главное, оставайтесь на связи. И иногда лучше остановиться, с нами поговорить, потом продолжить движение. Алло.
1: Да пока ждем звонка, напомню, друзья, что сегодня 1 сентября, начался учебный год. Мы вот вчера с сотрудниками ГАИ тоже там находились на дорогах. Естественно, сотрудники ГАИ раздавали там памятки. Лишний раз напомнить всем водителям, которые в том числе сами являются, значит, родителями школьников, детей, которые, соответственно, начали сейчас суету наводить на дорогах. вот, раздавали такие памятки, чтобы, ну, как говорится, напомнить о правилах дорожного движения, друзья.
0: Я не знаю, честно, как в Волгограде, но в очень многих крупных городах проблема основная связана даже больше не с появлением детей на дорогах, которые перебегают где-то, еще что-то, да, ты всегда должен быть начеку, всегда внимательным, потому что в каникулы они бегают, на самокатах катаются, в школьное время они к школам идут. Больше устраивают неразберихи водители, которые привозят свое чадо в школу и начинают парковаться просто друг на друге уже возле школ. Я знаю, что и патрули дежурят постоянно, и приходится расхлебывать это все и родителям в том числе. Нет, чтобы выехать заранее, привезти ребенка. Ничего страшного, что он на 10 минут раньше в школу зайдет. Ну, не случится, я считаю. Поэтому вот заранее как-то вот эту логистику просчитать, понять, где ты будешь парковаться, можно там вообще это делать или нет. Ну, и все-таки я не беру в расчет первоклассников, к которым особый подход, но все-таки если у вас дети еще в средней школе учатся, ну, там-то уж они должны быть самостоятельными, уж дойдут 150-200 метров до школы-то пешком. Алло.
1: Алло.
0: Алло.
1: Вот тот дозвонился,
0: ну, что-то и сорвался. Да. Ну, мы ждем, может, перезвонит, успеет человек. Быстрый вопрос, быстрый ответ мы еще примем, поэтому, пожалуйста, прямо сейчас набирайте, успевайте, попадает в эфир. Мы обсуждаем автомобили и автомобильные вопросы. Алло.
1: Алло. Алло. Ну, вот, получается, не получается.
0: Получается, алло. Что не получается. Ну, вот, может, кто-то прорвется все-таки.
1: Вот, есть дозвонок. Алло.
0: Да-да-да, доброе
3: алло,
0: утро.
3: Алло, день добрый.
0: Да, слушаю вас.
3: Вот. Доброе утро.
0: Вы в эфире, говорите, да.
3: Вопросик у меня такой. Lexus LX 16 года. Что-то при переключении передач начинает дрыгаться. Что это может быть?
0: Ну, скорее всего, это коробка. На LX бывает такая история. Жаль, не часто, конечно, мы имеем дело с этим в эфире. Вот, но конкретно у знакомых, да, там на пробеге в районе 170 что-то началось, да, вот такое. И такая же история была на служебном GX, но на мощном моторе, который с Америки у них шел. Вот, там была история на полном приводе, кстати, тоже с коробкой в районе 200 тысяч пробега. Но история диагностируется, надо подъехать, почитать, что пишет, может быть, она где-то в каких-то режимах, может быть, что-то уже придется ремонтировать. Тут я не могу сказать так, на вскидку, если уже дергается, если вы чувствуете, что идут толчки, рывки, не дай бог, проскальзывание, либо следующий шаг, либо она упадет в аварию, и вы сможете только на буксировщике оттащить машину в сервис. Либо тут вот как товарищ мой поменял масло, и у него все поехало, все нормально. Ну, есть, а вот что конкретно?
3: Может помочь, да? Может замена масла помочь, если поменять.
0: 50 на 50, вот правда. Бывает как подорожник приложить, а бывает реально. Тут вариант кой. Либо поедет, либо не поедет совсем. Вот, нет, собственно, нет. И все.
3: То есть лучше до диагностику съездить, а компьютер должен показать, да, что там.
0: А вы в любом случае поедете в сервис. Либо диагностировать надо будет, либо поменять масло придется. Ну, вот хотя бы так вы можете попробовать эту проблему решить.
3: Я понял. Хорошо, спасибо за совет.
0: Спасибо и вам. Благодарю. Удачи. Потом, если что, сообщите, чего было в итоге. Ну, а вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Напомню, друзья, что мы общаемся с Александром каждое будни утро, соответственно, в 9.15. Ставьте напоминалку, звоните в эфир по номеру 39-115 и не забывайте о повторах. 13.15 и 19.15, они также существуют в нашем эфире по будням.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама.
2: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Ликар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Ликар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянский» и обои вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
2: Да, друзья, все правильно вы поняли. Можно прямо сейчас что сделать правильно? Дозвониться по номеру телефона 39-101-5, потому что у нас вторник сегодня, 9 часов 39 минут. И, конечно же, есть возможность что поиграть. Ну, это нормально, друзья. Поиграть можно, кстати, и например, гелевыми шарами, бенгальскими огнями. Да, главное, с огнем играть аккуратно. Друзья, напоминаю, что у нас спонсор ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. И мы рады, если вы прямо сейчас, дозвонившись по номеру телефона 39-105, отгадаете, откуда же этот 10-секундный звучок мы сегодня вам подобрали. Очень несложная схема, давайте так. Но для тех, кто, так сказать, родился, ну, там, в каких-то там 1900, наверное, годах, наверное.
3: Так.
2: Вот. Для тех, кто родился...
3: А, это подсказка уже пошла, да?
2: Да? Угу. Вот. Ну, и, соответственно, вот, значит, что у нас есть?
3: Ну, во-первых, для начала, судя по подаркам, во-первых, есть повод, правильно? 1 сентября, и там и День знаний, и День осени, чем мы сегодня только не отмечаем. Возможно, у кого-то еще сегодня день рождения, поэтому супер удачная возможность за счет наших партнеров и спонсоров и за счет нашей радиостанции устроить себе праздник.
2: Да, да. Итак, друзья, есть помимо номера телефона 39-105 еще и Макс Телега 927-522-105. Там тоже есть люди, которые стабильно, четко пишут нам. Не всегда, конечно, успевают, потому что важно, чтобы вы были первые. Мы решили, что это очень важно с точки зрения скорости и ловкости ваших рук и пальцев. Поэтому давайте так. Мы сейчас поставим вам звучок. Вы, соответственно, его пытаетесь отгадать, и как только отгадаете, пишите правильный ответ на Макс или Телегу, как я уже сказал, 927-522-101.5. Итак, внимание, откуда этот звук? Вот прям вот конкретно вот этот, погнали.

0: Заград FM. Реклама.
1: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Парк Хаус. Приходите за праздником.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, ребят, 9:51 минута, прилетает много чего всякого разного отовсюду, ну и вот, понятное дело, сенсация. Значит, ну, сенсация меня опять не назовешь, но интересная из Китая прилетела, так. Вот люди готовы заплатить, ну, в рублях это где-то 11 тысяч рублей, посчитали.
2: За что?
1: За стихийное бедствие.
2: Да. Это не та комната, в которой импровизируется, симулируется смерч, нет? И ты такой сидишь внутри.
1: Ты угадал.
2: Да?
1: Только не комната, а большой ангарище. Здесь можно попасть в имитацию тайфуна с ветром до 165 км в час. И паводка, во время которого на посетителя обрушивается до 500 тонн воды. Большинство участников поток, соответственно, сбивает с ног уже через 3 секунды. Вот, между прочим, вот этот экстремальный центр посетило уже около 70 тысяч человек с начала 2026 года. То есть он пользуется популярностью. Там реально, ну надевают шлемы защитные, там вроде как бы костюмы специальные. Вот, но в целом выглядит это как будто бы, знаешь, вот людям не хватает острых ощущений. Казалось бы, ну там, не знаю, ну есть же на планете Земля точки.
2: Места, где реально ураганы и смерчи, вот. Но это туда,
1: стоит,
2: ты представь?
1: Стоит дороже, да. Поэтому за 11 тысяч рублев, ну, в пересчете на наши деньги, можно себе устроить вот такой экстрим в виде практически идентичных природной стихии условий. Ну вот, не знаю, нужно это, не нужно. Такая вот здесь довольно полемическая история.
2: Но мне кажется, вообще такие, так сказать, упражнения практически должны быть в рамках уроков ОБЖ.
1: Да, кстати, точно.
2: Вас там учат как раз, что делать при ядерном взрыве.
1: Да, легкая имитация ядерного взрыва,
2: да.
1: Прикольно.
2: Такой маленький грибок.
1: Вспышка маленький. Слева, кричит ОБЖшник, и вы такие...
2: А иначе дети не понимают, зачем им вообще эти уроки.
1: Не понимают.
2: Вот и отрабатывать навыки спасения при смерчах, ураганах, да. Цунами.
1: Общевойсковой защитный костюм надевать за вот этих там 26 секунд. Да. Оно вот это надо мне, а тут на тебе. Химическая атака. И что там, значит, ОБЖшник достает, ну не знаю, чтобы такое вот...
2: Чтобы такое мог бы достать ОБЖ?
1: Да, да,
2: ну,
1: он на самом деле все что угодно может достать. Я имею в виду для того, чтобы создать условия. Ладно, значит, что еще?
2: Так, значит, телефонные террористы, хулиганы.
1: Да.
2: Фу Цзяхун целых 1035 раз звонил в полицию Сингапура. Причем не с просьбами о помощи, а просто для того, чтобы...
1: Подышать.
2: Помолчать в трубку.
1: Прикольно.
2: Абсолютно верно. А вообще странно, в Сингапуре же законодательство достаточно строгое. Странно, что он там так развязался вообще. Только представители власти, естественно, подобное поведение не оценили, идентифицировали 37-летнего хулигана. То есть это не, ну, так сказать, не особо умудренный опытом школьник, да, допустим?
1: Скуфчик уже такой, под Балтикой девяткой.
2: Значит, оказалось. Он думал, что, ну, раз я нашел чужую сим-карту, значит, можно с ней делать что угодно.
1: Да.
2: Оказалось, что сим-карту он нашел в чехле от подержанного телефона, купленного на рынке, кто-то ее там оставил. Выяснив, что тариф очень недорогой, на карте имеется еще бесплатные минуты. Короче, он проанализировал, подготовился. Он решил повеселиться. Класс. Его, оказывается, это очень веселит.
1: Здорово.
2: Не, почему он посчитал веселье молчаливые звонки в полицию, непонятно. Вообще, пока его отправили на психиатрическое освидетельствование, он оказался вполне себе нормальным, вменяемым человеком, хотя и с, ну, видимо, с легкой, как бы это сказать-то, ну, в общем, странный же поступок, правильно?
1: Ну,
2: поэтому
1: да.
2: Явно
1: что-то него,
2: не то.
1: Может, у него бывшая работает в дежурке в полиции?
2: И он решил ее посталкерить, да?
1: Да, да.
2: Класс, класс. Ближайшие 23 дня хулигану придется веселиться в тюрьме.
1: Ну, как бы маловатый срок.
2: Ведь именно такое наказание назначил ему суд.
1: За 1000 с лишним звонков, да?
2: Да.
1: Ничего себе. Ну, друзья, всяко бывает. Вот хорошо, что все это закончилось хорошо. Да, никого же не расстреляли, правильно? Хотя мы знаем, какие законы в... Где там? Сингапуре. Да.
2: Особенно за жвачку.
1: Да, да, есть такое там, да, там жестко. Значит, что касается нас, друзья, мы готовы продолжить общение с вами, хотя и торопимся. У нас же есть сегодня еще и выезд в рамках креативного драйвера. Снова поедем на... Ну, давайте не будем говорить, куда.
2: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на
1: А пока что давайте послушаем хорошую музыку, ну и, соответственно, врываться в четверть час утреннего шоу 3-4.
2: 3-4.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года вступает в силу приказ Минпросвещения России номер 316, который закрепляет уже установленные федеральным законодательством требования к использованию мобильных телефонов на уроках. Ученикам будет запрещено доставать гаджеты во время учебных занятий за исключением экстренных ситуаций и случаев угрозы жизни или здоровью. При этом на переменах школьники смогут пользоваться устройствами в соответствии с правилами, установленными конкретной образовательной организацией, пишет ТАСС. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок введения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные по липидным профилю пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

0: начала учебного года Волгоградская область достигла 100% готовности школ под контролем губернатора Андрея Бочарова в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За 5 лет построено 13 школ на свыше 11 тысяч мест, отремонтировано 91 заведение и 10 объектов среднего профессионального образования. В регионе работают 429 центров точки роста и свыше 800 профильных классов. Область лидирует в проекте «Профессионалитет». Ключевое событие – трансформация лагеря «Орленок» в федеральный образовательный инновационный центр на 12 тысяч человек в год, что высоко оценил председатель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Трубная металлургическая компания получила патент на изобретение Волжского трубного завода и МГТУ имени Баумана, технологию создания карбоновых ферм на рекультивированных полигонах промышленных отходов, где поверх герметичных капсул с обезвреженным мусором высаживаются быстрорастущие тополя для поглощения углекислого газа и очистки почвы в засушливом климате Волгоградской области. Закрепление исключительных правил позволит компании масштабировать это решение как ключевой элемент своей климатической стратегии. В Волгоградской области в рамках федеральной программы «Земский работник культуры», анонсированной Владимиром Путиным еще в 2024 году, для поддержки малых населенных пунктов 5 специалистов пополнили штат учреждений Урюпинского, Среднеоктубинского, Октябрьского и Фроловского районов. В соответствии с трехсторонними договорами, каждый из них получит единовременную выплату в 1 миллион рублей и обязуется отработать не менее 5 лет. Параллельно с привлечением кадров регион стремительно модернизирует инфраструктуру по задачам губернатора Андрея Бочарова. Отремонтировано свыше 170 домов культуры, открыто 34 кинозала, 16 модульных библиотек, передано 12 автоклубов и запущено 8 виртуальных концертных залов. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград.ФМ.
1: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
7: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +12.

0: хотела.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
4: Кто мы?
5: Сисадмины.
4: Чего мы хотим?
5: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке.
4: Как это получить?
5: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+. Rocket.

0: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
0: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
4: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
0: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +12.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
6: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб «О2 Фитнес».
7: Фитнес-клуб «О2» приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб «О2». Череповецкая, 1А. 55-00-34.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 12 часов.
2: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По прогнозу директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Цлякова, к концу текущего года общее число дилерских контрактов с автопроизводителями в России может достичь рекордной отметки 5000 благодаря запуску сетей новых отечественных брендов. При этом лидер по росту цен станет марка «Волга». Эксперт отметил, что тренд на сокращение числа дилеров, наблюдавшийся в первом квартале, во втором нивелировался, что свидетельствует о стабилизации ситуации, пишет ТАСС. Советник президента России Антон Кобяков заявил, что разворот страны на восток был начат заблаговременно благодаря политическим решениям Владимира Путина, учредившего Восточный экономический форум в 2015 году. По его словам, хотя к тому времени уже произошли переворот в Украине и конфликт в Донбассе, ситуация не казалась безвозвратной. Сегодня этот геополитический поворот стал безальтернативным из-за санкций и разрыва связи с Западом. Восточный экономический форум позволяет избежать чрезмерной зависимости от Китая за счет баланса взаимодействия со странами ЕСЕАН и АТС. Волгоградская промышленность переходит на новый цифровой код. Агрохолдинг «Садопридония» создал собственную систему техобслуживания на базе 1С для мониторинга 10 тысяч единиц оборудования. Химический волжский оргсинтез внедрил тотальную автоматизацию с мгновенной блокировкой сырья при сбоях и организовал турнир «Битва заводов». Волжский трубный завод использует VR-класс для отработки аварийных действий, а Волгоградский алюминиевый завод развивает машинное зрение силами участка из 40 инженеров. Владельцам домашней птицы предстоит маркировать кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелок и страусов по системе Хариот на основании правил учета животных, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2023 года. Сроки постановки на учет зависят

0: численности поголовья. Хозяйство более чем с 10 птицами должны завершить процедуру до 1 сентября текущего года. А владельцы поголовья до 10 особей до 1 сентября 2029 года. Вести учет будут специалисты Государственной ветеринарной службы, ветеринарные специалисты предприятий и зоотехники, пишет «Высота 102». К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школы, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 91 школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании действуют 9 кластеров. В профессионалитет с нового учебного года добавляются направления машиностроения и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров точки роста, сеть технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачиваются премии стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +12.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Подскажите, в связи с нашей веселой ситуацией касаемо топлива, имею в пользовании рабочий автомобиль, для работы приобретался, Citroёn C4, Ту-5 GP4, как-то так он, двигатель старый, чугунный. Насколько он вообще переваривает все подряд?
2: Слушайте, ну он переваривает 92-й, да, и он и евро старый переваривает, так что тут как бы забот-то у вас будет явно меньше, ну из-за топлива я имею в виду, чем у тех, кто заправляет евро-2 в турбированные китайские моторы. Вот это будет печаль, тоска потом по итогу. А по факту, вот если ты имеешь старый автомобиль, если у тебя в него можно лить там 92-й рекомендованный, если у тебя дизель, то никаких особо проблем таких ты испытывать не должен при определенном уровне контроля за исправностью автомобиля в целом, двигателем внутреннего сгорания и топливной системы. Но это как бы в любой гражданской ситуации так. Но в случае, когда у нас понижают качество топлива до там середины следующего года, ну, как бы вопрос, наверное, больше тем, кто высокооктановое топливо юзает. И здесь ответ такой. Если вы приезжаете на заправочную станцию, подходите к паспортам топлива, смотрите то, что там после слива бензовоза остается, там видно в граммах содержание серы. Если это показатель выше 15 грамм, то тогда можно смело разворачиваться и уезжать, если боитесь. А если вы имеете автомобиль вот как у вас, в принципе, он не такой привередливый. Конечно, 80-й я бы туда лить не стал, откровенно говоря. Вот. Ну, и если уж вы так сильно боитесь, да, есть возможность какие-то присадки добавлять для улучшения свойств топлива, исключая серу, допустим, да, но это не дешево.
3: Ну, пока как бы вроде проблем не доставляет. Остальные в гараже отдыхают.
2: Честно, я бы, может быть, в вашем случае вообще подумал перевести какую-то машину на газ. Там, да, там тоже будет добавляться бензин, но он будет в смешанном цикле добавляться не так много, и расход будет намного меньше. Топливного бака вам должно хватать на большое расстояние. Газ, да, подорожал. Газобаллонное оборудование сильно выросло в цене в связи со спросом. Его надо настраивать, но конкретно на эти машины можно же попробовать, надо посмотреть, сколько это выйдет в деньгах. Поэтому набирайте наш номер, звоните, оставляйте свои мнения, соединяйтесь к нашим разговорам, либо свои вопросы озвучивайте. Алло.
4: Алло, Александр, добрый день.
2: Да, добрый.
4: А вот скажите, сейчас слушал предыдущего звонящего, вы сказали, что есть присадки, которые можно добавлять, которые, ну, не октан повышает, а именно качество топлива. А не сориентируйте, не по брендам, а просто вот какие именно присадки.
2: Слушайте, но если я не ошибаюсь, подобные средства триботехнические продаются даже на платформах онлайновых. Тут производителей очень много, а наши сейчас тоже начали выпускать. Одно время прям диким спросом пользовались европейские добавки, но они уже ушли, и приобрести их просто так, наверное, вряд ли получится. Мы в тесты брали присадки СЖА, и мы это супротековские. И мы брали в тест присадки у Лавра, тоже как бы пользующиеся популярностью. В принципе, и то, и другое в лабораторных исследованиях себя показало неплохо. Они повышают октановые числа. Но сказать, чтобы это было прямо живой водой для автомобиля, так не бывает. То есть, если вы уже погубили топливную систему, там ничего не поможет. Поэтому здесь я бы, наверное, если уж прям переживаете на турбовые моторы, рекомендовал бы. На простые двигатели, ну, как бы нет такого, уж некой уж прям нужды.
4: Нет, я именно интересуюсь на китайский турбированный двигатель, который используется на современный новый автомобиль. Угу. С ухудшением качества топлива, вот какую использовать присадку, чтобы хотя бы немножко как бы улучшить качество топлива. Не октан повысить, а именно качество топлива вот это вот которые они приходят на Европрем в лечение там в качестве
2: процентов серы. А он у них идет многофункциональный, потому что у этих серия большая, у Супротека я смотрел, там при использовании бензина Евро-2, Евро-3 особенно он актуален будет, но там присадки, там, по-моему, маленький бутылек стоит 700 рублей, ну 700-800 в среднем.
4: 700 рублей еще эксплуатировать, если потом в оконцовке.
2: Ну, в оконцовке присадка работает, но дополнительно тратить придется. То есть, если вы заправляетесь на 1500, половину из этого выньте, и придется потратить на вот такой бутылек. Ну, вот. Как бы не все готовы вот так вот двойную дозаправку производить. Так что тут смотрите сами по бюджету. Спасибо большое за вопросы, за очень интересные разговоры. Время у нас, к сожалению, вышло, поэтому желаю всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
7: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
8: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Пассажиры смогут оплачивать проезд через НФС и оформлять билеты по биометрии при технической возможности перевозчика. Перевозчик же, в свою очередь, обязан предупреждать об уровнях комфортности на маршруте. А владельцы билетов получают право бесплатно пользования залами ожидания и туалетами автовокзалов. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещения углекислого газа, пишет ТАСС. В Волгограде после благоустройства открылся сквер имени Станислава Говорухина, приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера. Первыми гостями обновленного пространства в Центральном районе стали председатели Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Андрей Бочаров. Вячеслав Володин, возглавлявший оргкомитет по увековечиванию памяти мастера, подчеркнул важность сохранения его наследия для молодежи. А Андрей Бочаров назвал сквер частью работы по сохранению исторического наследия региона, рассказав о личных отношениях с режиссером. Новое пространство украшено фигурами героев картин, фонтан, цветниками, форме киноленты, интерактивными стеллами с цитатами и более чем тысячей высаженных деревьев. В Волгоградской области школьные звонки заменят на популярные песни советских и современных авторов. Инициатива направлена на создание теплой атмосферы, приобщение детей к музыкальной культуре и расширению их кругозора. Для первоклассников прозвучит композиция «Первоклашка», а также школьники услышат «Дважды два четыре» современную песню первых Дениса Майданова, а завершит месяц композиции «Учат в школе». Проект охватит все школы региона. Плейлист каждого месяца будет посвящен памятной дате или теме отечественной истории. В 7-м туре чемпионата Волгоградской области по футболу в первой группе лидер турнира Михайловка не смогла увеличить отрыв, сыграв нулевую ничью с Ахтубой, которая грамотно перекрыла зоны и сдержала атаки хозяев. В то же время матч между Киквидзе и Еланским урожаем выдался сверхрезультативным 3-3. Еще одна ничья была зафиксирована во встрече камышинского текстильщика и Волгоградской спортивной школы «Ротор». После этих игр плотность в таблице сохраняется. Михайловка лидирует с 19 очками, Ахтуба идет следом с 16 баллами, а замыкает тройку урожай, которая имеет 11 очков. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рублей.

0: 1 рубль 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекарсервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекарсервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +12.

0: доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
1: Кто мы?
2: Бизнесмены.
1: Чего мы хотим?
2: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
1: Где мы это хотим?
2: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
1: Как это получить?
2: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
1: Подробности на kaspersky.ru.
3: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Получи достойный заработок. База ВИТ приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: кухни.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: специалиста.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. С сегодняшнего дня усиливается контроль за банковскими переводами в рамках борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее деньги не переводил. В Волгоградской области 1 сентября за парты сели 22 тысячи первоклассников. Торжественные линейки прошли в более чем 700 образовательных учреждениях региона. Для охраны общественного порядка было задействовано почти 2 тысячи сотрудников полиции, а также представителей казачества, народных дружин и Росгвардии. На дорогах возле школ за безопасностью следят инспекторы ГАИ. Особое внимание уделили предотвращению правонарушений и оперативному реагированию на любые происшествия. Двое детей пострадали в Волгограде в ДТП за минувший вечер. В Тракторозаводском районе 33-летняя женщина за рулем Рено Дастерн не уступила дорогу БМВ при повороте налево. Авария случилась вчера около 18 часов напротив дома номер 1 на улице Ополченской. В результате ДТП трехмесячный пассажир БМВ получил травмы и попал в больницу. А через 3 часа после этого, уже в 9 вечера, в Кировском районе на Песчаной 71 38-летний водитель ВАЗовской «семерки» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Фордом». 8-летний пассажир отечественной легковушки накануне нового учебного года получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МВД. В Латвии с 1 сентября вступил в силу запрет на ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии. По решению правительства страны запрет распространяется как на прямой импорт, так и на ввоз продукции российского и белорусского происхождения через третьи страны. Главными целями новых ограничений латвийские власти назвали защиту национальной безопасности и сокращение экспортных доходов России и Беларуси, а также блокировку попадания российской пропаганды на территорию Латвии, сообщает БФМ. Российские миллиардеры в этом году обеднели почти на 20 миллиардов долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg. Тройку самых богатых россиян в рейтинге возглавляет основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в 27,7 миллиарда долларов. Далее идут глава «Новатека» Леонид Михельсон, 24 миллиарда, и президент «Норникеля» Владимир Потанин, 22 миллиарда 700. Мировой рейтинг возглавляет владелец «Теслы» и «SpaceX» Илон Маск с состоянием 888 миллиардов долларов. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: just wanna type.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +12.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим? Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке. Где мы это хотим? В облаке. Как это получить? Установить Касперский Endpoint Security Cloud. Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама.
1: РЖД предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8 987 303 27 95.
2: За руль мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
3: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
0: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: иду ко дну.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб «О2 Фитнес».
11: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Реклама.
1: Получи достойный заработок. База ВИТ приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
7: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
8: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаете, какие бы слухи, сплетни вас не окружали, да почему вообще я говорю о слухах? Тут композиция играла, Rumors, только что. Смотрите, да, это как это вообще касается даже сегодняшнего дня? Ну, в школе очень много же всяких, да, моментов взросления происходит, разные вот эти вот все и попытки сплетен, и еще чего-то происходит. А там же что? Еще и всякие соревнования, соревнования с самим собой, да? В целом сезон начинается активной деятельности, самые разные, да, образовательные, спортивные и так далее. Все, летний такой отдыхательный период закончился. И много, вот сейчас реально, можно сказать, старт всего и вся начинается. Очень разные активизируются сейчас моменты, сферы в нашей жизни. И новость какая у меня есть. Да, подвязка очень интересная, очень крутая. Вы сейчас оцените. Потому что все это было к чему? Я хотела вам рассказать достаточно милую новость про соревнования. Но не совсем неожиданное, да, это будет сейчас событие. В общем, в Вильнюсе прошел самый эпичный забег, угадайте кого? Корги, во время которого один из участников, чтобы вы понимали, развернулся на 360 градусов. Многие, да, уже успели охнуть, ахнуть и понимают, что даже если это был лидер, и он в моменте вот так вот сделал такой разворот, то все, он уже, скорее всего, не лидер. Так нет, этот малый, значит, взял и все равно выиграл гонку. Несмотря на то, что он отстал, ну, он подумал, только, видимо, обманный прием, дал поверить сопернику в себя, но все равно всех обогнал. Видео достаточно, кстати, реально забавное, смешное. И хочется вот прям как этот малыш верить в себя и брать и делать, идти к своей цели. Поэтому, ну, он правда хорош, и я уверена, вы хороши. Ну и, кстати, хороши наши исполнители, которые радуют нас классной музыкой. Вот впереди уже ждет нас Рио, например, Мохаммед Рамадану и его композиция «Яла». Так что никуда не уходите, оставайтесь здесь с нами.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 18 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Генсек ООН Антонио Гутерреш в рамках саммита ШОС призвал прекратить огонь на Украине. Через более чем 4 года настало время для полного и немедленного прекращения огня. Это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, цитирует Гутерреш агентство ТАСС. Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласится на прекращение огня как на предварительное условие для начала переговоров с Киевом. И напомнил о том, что в 2022 году после достижения договоренности в Стамбуле Москва отвела подразделение от Киева, но столкнулась со срывом переговорного процесса, пишет газета.ру. С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет, но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили сегодня в Россельхознадзоре. Для регистрации необходимо обратиться в государственную ветслужбу своего района или города. Кроме того, регистрировать животных понадобится только если их насчитывается больше 10. В ведомстве советуют найти контакты госветслужбы, сообщить о необходимости поставить

0: колонии общего режима. Также они должны возместить ущерб. Водители пытались обжаловать приговор, но облсуд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Власти Волгограда снова ищут проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане. Объявлен новый аукцион. Проект стал дороже. Новая сумма 17 миллионов 980 тысяч рублей. В первый раз она была 17 миллионов 100 тысяч. Найти подрядчика не удалось, и конкурс в июле был признан несостоявшимся, напоминает «Высота 102». Требования не изменились. Длина подземного тоннеля, ведущего к Парку Победы и Музею СВО, должна быть порядка 83 метров, ширина не менее 4 метров. Несущие конструкции переходы должны быть выполнены из монолитного железобетона. Проект должен быть готов до 30 ноября будущего года. Актер Сергей Безруков признался, что посмотрел пиратскую версию «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана. Народный артист сообщил, что фильм ему понравился, однако рекомендовать к просмотру картину он отказался, так как в кинотеатрах показывают нелицензионную копию. Также Безруков вспомнил 90-е годы, когда иностранные картины распространялись через видеосалоны. «Сейчас мы снова пришли к тому, что смотрим пиратские копии», цитирует актера агентства ТАСС. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: сожалению, да, о каком балете композиции не пела уже осень. Sweet Summer Nights композиция называлась, а пели ее Филатов, Карас и Денис Фёрст, а мы с вами уже в 7 часу. Мы, возможно, немножечко, да, не такие веселые, грустноватые встречаемся, но на самом деле, да, что я могу сказать, осень закончится. Там, правда, зима потом, ну а после-то что? Весна и снова лето. А, учитывая, как быстро несется время, то мы не заметим, правда, но пронесется опять за 1 секунду, потому что уже, кстати, в чем плюс старта осени? Можно начинать отчет до Нового года. Почему бы и нет? Буквально вот можно начинать уже вычеркивать дни в календаре, продумывать украшения и так далее. Если вдруг у вас какое-то еще важное событие впереди, то это же вообще плюс, да, что время прям летит и летит, и каждый день, да, меняется, что-то на вперед идет и так далее. В общем, можно себя успокаивать вообще по-разному, а если вдруг вам не надо себя успокаивать, то мы сильно все за вас рады. Ну, лично я точно, потому что, ну, мне лично грустно, что лето ушло. Ну, ладно, все, не будем об этом. Давайте наслаждаться тем, что рабочий день подошел к концу, и будем веселиться, танцевать. Впереди нас ждет фастбой Клок-Клок, Шакира и Бурнобой, и через пару минут Джоэл Кори уже будет петь песню «Виспа», так что оставайтесь здесь с нами.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, вам стоит на время отказаться от активной деятельности и сосредоточиться на анализе событий. Тельцы, вы очень легко находите общий язык с женщинами. Этим стоит воспользоваться, чтобы решить профессиональные и личные проблемы. Близнецы, за дела вы беретесь без энтузиазма, но настойчивости и осторожности оказывается достаточно для получения нужного результата. Раки, вам не стоит возлагать на этот день какие-то особые надежды. Он довольно приятный, но не более того. Львы, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации, сколь бы многочисленными они ни были. Дева, вы радуетесь жизни, она оправдывает ваши ожидания, ничто не лишит вас оптимизма. Весы, этот день складывается неудачно. Влияние негативных тенденций будет сильным до самого вечера. Скорпионы, не переоценивайте своих возможностей. Справиться в одиночку со всеми делами вам не по силам. Стрельцы, день подходит для решения финансовых вопросов. Можно делать крупные покупки и инвестиции. Козероги, в первой половине дня вас ждет немало приятных моментов. Это время можно использовать и для достижения ранее поставленных целей. Водолеи, приятный, неутомительный день, позволяющий заниматься тем, к чему у вас действительно лежит душа. И рыбы, для вас этот день не так удачен, как хотелось бы, но и безнадежным его назвать нельзя. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: мы слушали песню, которая называется Sweet Emotions, и пели ее Naked и Circa Waves. Так, у меня новости, знаете, какого рода? Немножечко технические есть. Моменты такие. Искусственный интеллект. Все мы знаем, что это. Все мы знаем, как прочно это на нас повлияло, как сильно это вошло в нашу жизнь. И это входит буквально, да, в самые разные сферы нашей жизни. И если сейчас читать, да, о любой новинке какой-то, новой технике, там буквально во все сейчас пихают ИИ. Нет уже, мне кажется, ничего, куда бы ни попробовали это как-то вставить. И вот, значит, что я нашла, да, какую новинку с искусственным интеллектом. Значит, представили зубную щетку, которая оснащена им. Она буквально сама, знаете, что делает? Определяет грязные участки и промывает полость вашего рта. Там в устройстве, чтобы вы могли себе представить, встроена камера. Поэтому вот за самим процессом чистки вы можете наблюдать через приложение. Не вот в зеркало стоять, вот это выглядывать, высматривать, а просто смотреть в телефон и управлять своей щеткой. Ну и компания, конечно, которая это придумала, сравнивает такой вот встроенный ирригатор по эффективности зубной нитью. Но цена вопроса, правда, такая. Ну, не дешевая очень. Но в целом, давайте так. Зубы никогда не были дешевыми. Лечить их уж тем более. Вообще очень сильно недешево. Поэтому, ну, посмотрим. Потому что, да, в целом же очень много споров насчет электрических зубных щеток, обычной зубной щетки, что лучше, кому что нравится. Это же всегда дело вкуса еще. Там, кому что удобнее. Но вот теперь можно обсуждать уже не ирригаторы и зубную нить, да, кто чем пользуется, а вот такую зубную щетку с искусственным интеллектом. Возможно, скоро у нас в ванной еще появятся некоторые, да, устройства. Но посмотрим, да, что нас ждет в будущем. Ну, а пока нас ждет впереди точно классная музыка. Впереди будем слушать The Second Voice, Cat's Eye, и через пару минут Фред Эгейн и Бэби Ким с композицией Leave Me Alone. Так что никуда не переключайтесь, оставайтесь на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: 101.5.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
4: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Это нечестно, но правда, нечестно, я не знаю. Так не годится. У нас опять песня про лето. Golden Sum и Dub Dogs и Roof Time только что пели. Как будто бы меня хотят сегодня добить. Потому что у меня правда, у меня уже начинается депрессия, что лето закончилось. Но я надеюсь, что ваше настроение намного лучше. Ну, по крайней мере, да, что вы так сильно не грустите. Поэтому всему можно порадоваться, что рабочий день подошел к концу. В целом, да, этот день подошел к концу. Его многие ждали, многие боялись, многие радовались. Очень эмоциональный такой день. Вот хочется, чтобы уже просто наступил завтрашний. Но тут, кстати, еще радуемся тому, что мы на один день ближе к выходному. Вот я самое разное уже наговорила тут. Я не хочу, кстати, заразить вас своим немножечко, да, вот таким вот, ну, я не знаю, как это назвать, такой легкой осенний хандрой, который уже начинается. Поэтому, кстати, время наше тоже подошло к концу. Нам пора с вами прощаться. До завтра. Завтра у нас еще и прекрасное Рябцев Fashion Show, поэтому обязательно подключайтесь в 17:00. Мы вас будем ждать. Ну и в целом 24/7 до самого утра. Мы рады, когда вы с нами. Ну а я говорю вам пока-пока и хорошего вечера. Пускай теперь это будут даже и осенние вечера. Все, всех люблю, всех целую, обнимаю. И наслаждаемся музыкой впереди. Будет играть через пару минут Тедди Свим с композицией Mr. Know It All. Так что никуда не уходите.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
7: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 19 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТОР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». В Волгограде прокуратура Дзержинского района добилась ликвидации свалки и установки контейнерной площадки у дома 51 на улице Новосокольского.

0: процессе воды и теплоснабжения рассказали журналистам, что на этот адрес вода заходит без циркуляции. Рабочие проводят наладочные работы на сети с горячей водой. Завершить работы по дому 65 они пообещали действительно не быстро, не раньше конца этой недели. Жена Лионеля Месси поддержала мужа после его ухода из сборной Аргентины. Антонелла Ракуцца прокомментировала события в соцсети. Написала, что их дети гордятся папой и тем, как он поднял Кубок мира. 31 августа Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но указал, что сейчас для этого подходящий момент. Ранее Лионель Месси стал лучшим футболистом чемпионата мира 2026, напоминает газета «Ру». Минувшим летом звезде мирового футбола исполнилось 39 лет. Официальные курсы валют на среду. Доллар 86,75. Евро 100 рублей 60 копеек.
1: Информационный конвейер.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
7: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
6: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +29, ночью до +15.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Подскажите, в связи с нашей веселой ситуацией касаемо топлива, имею в пользовании рабочий автомобиль, для работы приобретался, Citroёn C4, Ту-5 GP4, как-то так он, двигатель старый, чугунный. Насколько он вообще переваривает все подряд?
2: Слушайте, ну он переваривает 92-й, да, и он и евро старый переваривает, так что тут как бы забот-то у вас будет явно меньше, ну из-за топлива я имею в виду, чем у тех, кто заправляет евро-2 в турбированные китайские моторы. Вот это будет печаль, тоска потом по итогу. А по факту, вот если ты имеешь старый автомобиль, если у тебя в него можно лить там 92-й рекомендованный, если у тебя дизель, то никаких особо проблем таких ты испытывать не должен при определенном уровне контроля за исправностью автомобиля в целом, двигателем внутреннего сгорания и топливной системой. Но это как бы в любой гражданской ситуации так. Но в случае, когда у нас понижают качество топлива до там середины следующего года, ну, как бы вопрос, наверное, больше тем, кто высокооктановое топливо юзает. И здесь ответ такой. Если вы приезжаете на заправочную станцию, подходите к паспортам топлива, смотрите то, что там после слива бензовоза остается, там видно в граммах содержание серы. Если это показатель выше 15 грамм, то тогда можно смело разворачиваться и уезжать, если боитесь. А если вы имеете автомобиль вот как у вас, в принципе, он не такой привередливый. Конечно, 80-й я бы туда лить не стал, откровенно говоря. Вот. Ну, и если уж вы так сильно боитесь, да, есть возможность какие-то присадки добавлять для улучшения свойств топлива, исключая серу, допустим, да, но это не дешево.
3: Ну, пока как бы вроде проблем не доставляет. Остальные в гараже отдыхают.
2: Честно, я бы, может быть, в вашем случае вообще подумал перевести какую-то машину на газ. Там, да, там тоже будет добавляться бензин, но он будет в смешанном цикле добавляться не так много, и расход будет намного меньше. Топливного бака вам должно хватать на большое расстояние. Газ, да, подорожал, газобаллонное оборудование сильно выросло в цене в связи со спросом, его надо настраивать, но конкретно на эти машины можно же попробовать, надо посмотреть, сколько это выйдет в деньгах. Поэтому набирайте наш номер, звоните, оставляйте свои мнения, соединяйтесь к нашим разговорам, либо свои вопросы озвучивайте. Алло.
4: Алло, Александр, добрый день.
2: Да, добрый.
4: А вот скажите, сейчас слушал предыдущего звонящего, вы сказали, что есть присадки, которые можно добавлять, которые, ну, не октан повышает, а именно качество топлива. А не сориентируйте, не по брендам, а просто вот какие именно присадки.
2: Слушайте, но если я не ошибаюсь, подобные средства триботехнические продаются даже на платформах онлайновых. Тут производителей очень много, а наши сейчас тоже начали выпускать. Одно время прям диким спросом пользовались европейские добавки, но они уже ушли, и приобрести их просто так, наверное, вряд ли получится. Мы в тесты брали присадки СЖА, и мы это супротековские. И мы брали в тест присадки у Лавра, тоже как бы пользующиеся популярностью. В принципе, и то, и другое в лабораторных исследованиях себя показало неплохо. Они повышают октановые числа. Но сказать, чтобы это было прямо живой водой для автомобиля, так не бывает. То есть, если вы уже погубили топливную систему, там ничего не поможет. Поэтому здесь я бы, наверное, если уж прям переживаете на трубовые моторы, рекомендовал бы. На простые двигатели, ну, как бы нет такого, уж нет уж прям нужды.
4: Нет, я именно интересуюсь на китайский турбированный двигатель, который используется на современный новый автомобиль. Угу. С ухудшением качества топлива, вот какую использовать присадку, чтобы хотя бы немножко как бы улучшить качество топлива. Не октан повысить, а именно качество топлива вот это вот которые они переходят на Евро-3, увеличение там качества
2: процентов серы. А он у них идет многофункциональный, потому что у этих серия большая, у Супротека я смотрел, там при использовании бензина Евро-2, Евро-3 особенно он актуален будет, но там присадки, там, по-моему, маленький бутылек стоит 700 рублей, ну 700-800 в среднем.
4: 700 рублей решили эксплуатировать, если потом в оконцовке.
2: Ну, в оконцовке присадка работает, но дополнительно тратить придется. То есть, если вы заправляетесь на 1500, половину из этого выньте, и придется потратить на вот такой бутылек. Ну, вот. Как бы не все готовы вот так вот двойную дозаправку производить. Так что тут смотрите сами по бюджету. Спасибо большое за вопросы, за очень интересные разговоры. Время у нас, к сожалению, вышло, поэтому желаю всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: шоу.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
11: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время.
2: 20 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
3: Выборы 2026.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Выборы 2026.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.